Ciao mamma, va bene. Mi stanno finendo di amicchia. Точно. Ушла. Сейчас вода с водой расшатит. Я все дальше расчашу. Но моя кадра расшатит. Ты что? Чего дали?